0: Алешка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: What's this?
4: What's this?
5: What's this?
6: Follow us on Facebook and Instagram at This Is Club Classics.
3: Funky Fresh.